0: камуште урны, сном неге авшнут, энтим сизат, лид на рисав. На салабурм зальбапну, на фазы кизра сап, тем левиз, из нафис не рюрт, на шаф не неаза, сами шиф не левиз.
1: 104,9. 11 horas e 46 minutos.